0: фашисты! Вылазь давай!
1: Держать, бросать оружие! А вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, база!
2: Лежать!
1: Пол на землю!
2: Пол на землю!
0: Рукой отодвинь от тебя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки от ствола!